0: cosmonauti, interpoli, astronauti, diesel, cosmo, aviazione, nauti, politi, politi, cosmogeni, astronauti, cosmo, astronauti, kerosinga, cosmonauti.
1: Тоники, текила, хаши, интернет и унитаз. Моторул, ССГБ, баторул, ацехеп, смехи, хай-теки, космокус, ну, кай-техи. Каракули, климпис, каутехот, кули.